0: прибрав.
1: Так ту манихаю, ну, не отворю. Наздалися, же сам зомрев, а я сам лен так лежав. Послали мі стару бабу, же би са висповедав.
2: А чо же ти ту пред браною на безкові седуваш?
1: На вас чакам, на шетких.
2: Гибай, дну, матей праве гра, гибай!